0: play the hit. Hit, hit, hit, hit, hit, hit, hit. Max Records.
1: Ну, снимаете. Моему стайлю. Я гонь.